0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Сев озимых зерновых культур начали на полях Брещины. Стала известна программа областного фестиваля-ярмарки тружеников села Дожинки-2026. Об этом и другом подробнее. В Беларуси с 23 сентября вводится 6-месячное ограничение на экспорт отдельных промышленных изделий. Соответствующий документ подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Временная мера призвана предотвратить необоснованный отток продукции за границу и защитить внутренний рынок от возможного дефицита. В рамках постановления также актуализирован перечень товаров, подпадающих под запрет. Так, из списка убрали те позиции, для которых разрешительная процедура оказалась невостребованной. Исключили продукцию, что поставляется зарубежным представительством отечественных предприятий, и ряд других пунктов. В Брестской области начали сев озимых зерновых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В кампанию включились практически все районы. Аграрии намерены занять 260 тысяч гектаров. Площади увеличены по сравнению с прошлым годом. На полях юго-запада республики ведутся и другие работы. В частности, уборка ярового рапса, гречихи и проса, кукурузы на силос. Кроме того, сельхозорганизации и фермеры копают картофель и сахарную свеклу. Агрогородок «Жемчужный» 5 сентября превратится в настоящую столицу хлеборобов. Именно здесь развернется масштабное торжество Брещины – областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2026», где каждый найдет занятия по душе – от гастрономических открытий до зажигательных ритмов. С самого утра оживут торговые ряды и точки общепита. Кулинарными изысками обещают удивить даже гурманов. К 10 улицы заполнятся колоритными подворьями районов. Под девизом «Наш край, наш гонор» сельчане представят свои достижения. А рядом развернется выставка караваев «Один хлеб, одна земля». Неподалеку расположится город мастеров «Рамесный куферок» и экспозиция предприятий под символичным названием «Технорух». Ближе к полудню дадут старт футбольному турниру на обновленном стадионе. Кульминацией станет красочное шествие делегаций «Сила земли, людей добробыт». Колонны пройдут от улицы Ленина до Центральной. Ровно в 14 часов на главной сцене начнется официальное открытие праздника, которое перерастет в грандиозный концерт «Спевая земля, гудит душа». В нем примут участие лучшие коллективы и исполнители со всей республики и Брещины. После эстафету подхватят артисты Барановичского региона. Затем к зрителям выйдут Тео и Ольга Рыжикова. А в 21:00 Марта Серебрякова вместе с ансамблем «Губернии» из Пензы. Завершит музыкальный марафон дискотека от диджея Влада. Танцы продлятся почти до полуночи. И финальный аккорд в 23:00 небо над Жемчужным озарится вспышками фейерверка. Продолжаем выпуск. В Барановичах на время ремонта тепловых камер на улице Димитрова был откорректирован режим работы светофорного объекта на улице Ленина рядом со швейной фабрикой, регулирующей движение на пересечении Ленина и Брестской. Ремонтные работы завершены, а светофор продолжает функционировать в установленном режиме. Как сообщили в отделе ГАИ ГУВД, изменения в организации дорожного движения показали себя с положительной стороны. Уменьшились заторы при повороте налево. Планируется работу светового регулятора и дополнительных секций сохранить на все время реконструкции путепровода на проспекте Советском. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Торговые ряды на 1,5 километра и дегустации. Угощения на дожинках в Барановичском районе удивят даже гурманов. Об этом и другом подробнее. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Аграриям предстоит убрать 22 тысячи гектаров. Как правило, более 60% второго хлеба выращивают крестьянско-фермерские хозяйства. Остальной объем приходится на сельхозорганизации. В производстве используется широкая номенклатура сортов. От ранних до среднеспелых, поздних. В их числе першоцвет, скарб, ласунок. Также на полях приступили к сбору овощей. Госзаказ должны выполнить до 15 ноября. Все хранилища готовы к приему продукции, отметил глава профильного ведомства. По его словам, в ходе мониторинга выявляются незначительные нарушения, но они оперативно устраняются. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения жильем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. На заседании подтверждена направленность на дальнейшее наращивание объемов возведения арендных квадратных метров, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. Обсуждены отдельные моменты ведения учета желающих получить такие квартиры и дома. Особое внимание уделено предоставлению жилья в наем начинающим и востребованным специалистам, молодым семьям. При этом поставлена задача ускорить вовлечение в оборот пустующих жилых площадей, предназначенных для сдачи. Фестиваль тружеников села Брестской области «Дожинки-2026» пройдет 5 сентября. В столице праздника, агрогородке Жемчужном Барановичского района, уже готовят угощения, рассказали в Главном управлении торговли и услуг облсполкома. Гастрономические ряды растянутся примерно на 1,5 километра. Посетителей ждут более 100 павильонов и палаток. К ярмарке присоединятся индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители проведут дегустации. Например, креативная локация получится у птицефабрики «Дружба». Ее территория с посадочными местами будет представлена в виде бочек. Для развлечения детей сделают лабиринты из соломы и боулинг. Гости смогут испытать удачу в беспроигрышном казино. Продолжаем выпуск. Чтобы ни одна проблема не осталась без внимания, представители власти выйдут на связь с населением в субботу, 5 сентября. По традиции, с 9 утра и до полудня чиновники будут общаться с людьми, брать на контроль их вопросы и разбираться в ситуациях. На звонки жителей Барановичи ответит заместитель председателя горосполкома Александр Козека, 65-03-45. Сельчан по номеру 680680 выслушает замглавы Барановичского района Денис Горновский. На прямые линии поступают десятки обращений. Руководители заинтересованы именно в такой форме взаимодействия с гражданами. Практика доказывает, что эффективность решения спорных моментов возросла. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

ограниченным сроком погашения, расширение допустимого числа гостевых комнат и специальный сбор для домов в отдаленных районах вместо налога. Основное положение указа, подписанного Александром Лукашенко, вступит в силу с 20 ноября.

0: сосредоточена вблизи Минска. Цель принятых изменений – не только поддержать малый бизнес, но и сохранить живую деревню, ее традиции, хозяйственный уклад и связь людей с землей. Число электрозарядных станций в Беларуси к концу года может увеличиться до 3000, сообщил министр энергетики Денис Мороз. По его словам, дополнительный прирост оправдан. На 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Только за последний месяц электропарк пополнился примерно на 5000 машин. Работа идет над тем, чтобы достичь 10% так называемых электричек в общем объеме транспорта в республике к 2030-му. Это означает, что к указанному моменту нужно будет построить порядка 16 тысяч ЭЗС, подчеркнул глава ведомства. Продолжаем выпуск. Фестиваль дополнительного образования детей и молодежи стартует в Беларуси 5 сентября. Аналогичный праздник состоится и во Дворце детского творчества города Барановичи. Посетители мероприятия смогут не только записаться в объединение по интересам, но и принять участие в мастер-классах, а также насладиться концертом, организованным местными вокальными и хореографическими коллективами. Секции готовы к встрече со школьниками. Активная работа по набору учащихся ведется с августа. Всего планируется принять около 4000 ребят. О новых направлениях занятости воспитанников рассказала директор учреждения Людмила Демидович.
1: Открыты новые направления, такие как китайский язык, английский для самых маленьких с 4 лет. В техническом творчестве будет активно работать графический дизайн, IT-технологии и все, что связано с современными инновационными технологиями. Значительно улучшилась материально-техническая база, обновлена студия «Юный полиглот», где детки обучаются иностранным языкам, и школа раннего развития.
0: Новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69, 64 93 41, 64 93 03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Реклама.
0: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Мушкетова. Здравствуйте. С наступлением золотой осени в Беларуси открывается 5-я выставка китайских товаров и услуг. Она пройдет с 9 по 11 сентября в Национальном выставочном центре «Белэкспо» в Минске. В этом году будет представлено большое количество предприятий Поднебесной. Программа насыщена сопутствующими мероприятиями, такими как форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний. Это значимое мероприятие служит важной платформой для торгово-экономического сотрудничества, технологического обмена и совместных бизнес-возможностей между Китаем и Белоруссию. Более 18,5 тысяч километров электросетей планируют реконструировать в Беларуси за 5 лет, сообщил министр энергетики Денис Мороз. В 2026-м 4 тысячи километров. Кроме того, перспективным направлением для отрасли является цифровизация, внедрение искусственного интеллекта. Развитие сферы имеет стратегический характер, подчеркнул глава профильного ведомства. Президентом поручена проработка вопроса строительства третьего энергоблока на белорусской атомной электростанции, а также возведение еще одного подобного объекта. Продолжаем выпуск. Профилактическую акцию, направленную на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, провели сотрудники отделения ГАИ Барановичского РОВД на участке автодороги Р-5 Барановичи, Новогрудок, Ивье. В мероприятии, которое проходило в рамках недели знаний «Школьный старт. Твой безопасный маршрут», были задействованы педагоги Столовической средней школы и местный молодежный отряд охраны правопорядка, рассказал старший гуртоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. Участники рейда напомнили водителям о соблюдении скоростных режимов и необходимости использования в светлое время суток ближнего света фар или дневных ходовых огней и вручили им тематические листовки. Правоохранители провели беседу с учениками о правилах поведения, акцентировав внимание на передвижении на велосипедах и средствах персональной мобильности, выборе мест для игр, мерах безопасности на пешеходных переходах и правилах пользования световозвращающими элементами. Также были продемонстрированы видеоролики с наглядными примерами и полезными рекомендациями. Ребята приняли участие в викторине на знание правил дорожного движения. Самые активные и находчивые получили в подарок фликеры. С новостями знакомила Саша Мушкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем. Ну что, друзья, 3 сентября – та самая дата, которая в нашей стране, да и вообще в русскоязычном интернете, давно перестала быть просто датой. Потому что стоит наступить утру 3 сентября, и где-то обязательно находится человек, который начинает искать календарь, переворачивать его и проверять, а точно 3? Да на самом деле точно 3. Лето закончилось, ну, формально да, но давайте сегодня договоримся, не будем устраивать драму. Потому

что, мне кажется, 3 сентября уже слишком долго пытаются представить как день всеобщей осенней печали. А я предлагаю сегодня объявить его совершенно другим днем, официальной датой, когда можно перестать жалеть лето. Да, лето закончилось, но это не значит, что теперь нужно ходить с лицом человека, у которого отняли последние солнечные дни. Человек вообще удивительное существо. Ему всегда немного не хватает того, что уже закончилось. Зимой, например, нам хочется лета. Летом мы мечтаем о прохладе. В понедельник ждем пятницу, а в пятницу переживаем, что выходные очень быстро пролетят. И вот мне хочется сегодня немного остановить этот бесконечный цикл. Не будем возвращать лето, а давайте попробуем полюбить то, что пришло ему на смену. У осени ведь тоже есть свои козыри. Ну, например, теплый свитер, ароматный чай, который хочется пить не потому что холодно, а потому что вкусно. Или вечерний свет в окнах. В общем, сегодня погода совсем летняя, да, солнечная. Поэтому переворачиваем календарь без трагедии, а если очень хочется, то под хорошую музыку.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И знаете, что интересно? Мы очень быстро начинаем скучать по тому, что еще совсем недавно нас раздражало. Вот сейчас уже хочется такого жаркого солнца, горячего, да? А ведь мы все прекрасно помним летние разговоры. Но когда же эта жара закончится? Или невозможно спать от такой жары? Невозможно работать? Почему в квартире плюс 30? Ну а теперь первые прохладные деньки, и мы уже смотрим на календарь с выражением: «А нельзя было еще хотя бы месяц теплого лета нам». И, наверное, дело не только в погоде. Лето для нас – это состояние. Мы меньше торопимся, чаще оказываемся на улице, дольше гуляем, больше встречаемся, день длиннее, кажется, что и времени больше. И когда приходит сентябрь, мы иногда грустим не по температуре на самом деле. Мы грустим по этому ощущению свободы и лета. Но ведь его можно оставить в себе, да. Кто сказал, что с приходом осени мы обязаны перестать гулять? Или кто сказал, что друзей можно видеть только летом? Кто сказал, что спонтанный вечер возможен только тогда, когда на улице 25 градусов? Мы сами придумали очень жесткое правило: лето для жизни, а осень уже для дел. А ведь это совершенно не обязательно. Можно оставить себе хотя бы одну летнюю хорошую привычку. Ну, например, гулять вечером или раз в неделю встречаться с друзьями просто так, без повода. Или иногда выключать телефон и сидеть на улице. Или покупать себе что-нибудь вкусное по дороге домой не потому что праздник, а потому что сегодня хороший день. Мне кажется, вот это и есть лучший способ попрощаться с летом, не пытаясь его удержать, а забрать из него самое хорошее с собой в красивую осень. Я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, пишите нам, как вы прощаетесь с летом, грустно ли вам от того, что осень наступает, или же осень для вас является любимой порой года. В общем, ваши сообщения с удовольствием я зачитаю в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Брестской области жатва с первых дней опережала прошлогодние темпы, несмотря на дожди, количество которых в нынешнем сезоне достигло лишь половину от нормы. Об этом сообщил председатель облсполкома Петр Пархомчик. По зерновым и зернобобовым, с учетом озимого рапса, аграрии практически достигли рекордного вала 2025-го в 1 700 000 тонн. По озимому рапсу получили значительную прибавку – более 70 тонн. Общий сбор составил 237 тысяч тонн с урожайностью 32,6 центнера с гектара, отметил губернатор. По его словам, сохранить высокие показатели в непростых погодных условиях помогло безупречное соблюдение технологий. В то же время полный цикл уборки не завершен. Труженики еще в полях. Обмолачивают гречиху и просо. На очереди кукуруза. В 2027 году у белорусских колледжей зафиксирован рекордный спрос на рабочие специальности. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления профессионального образования Министерства образования Анна Бойко. По итогам зачисления на уровень среднего специального образования принято 38 тысяч человек, а конкурс на отдельные строительные и машиностроительные направления достиг 2 человек на место. В профтехучилище зачислено почти 29 тысяч. Абитуриенты стали чаще выбирать профессии для реального сектора экономики. Лидируют строительство, машиностроение, педагогика и здравоохранение. В Министерстве образования связывают такой ажиотаж с комплексной модернизацией системы профтехобразования. Современные колледжи сделали ставку на технологичность. Важно и то, что уже на первом курсе во время практики ребята могут получить свою первую зарплату, отметила Анна Бойко. Ключевым фактором стала и профориентация. Школьникам и их родителям заранее показывают, как выглядит современный завод или IT-мастерская, развенчивая мифы о непрестижности ручного труда. Продолжаем выпуск. В Баранежском районе действуют ограничения на посещение лесов, сообщил начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. По его словам, учитывая погодные условия, со 2 сентября установлен третий класс пожарной опасности. Это значит, что можно беспрепятственно отправляться в зеленые массивы на прогулку, но запрещено разводить огонь и ездить на авто. Кстати, на территории юго-западного региона аналогичные временные меры сохраняются в Пинском, Ивановском, Драгичинском, Кобринском, Жабинковском, Малорицком и Брестском районах. Остальные площади пока имеют свободный статус. Однако, собираясь на природу, лучше открыть интерактивную карту на сайте Минлесхоза. Актуальная информация там обновляется в течение суток. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. И пришло время заглянуть в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Овны, сегодня не пытайтесь делать все одновременно. Выберите одну задачу, доведите ее до конца. Это даст больше удовлетворения, чем 10 начатых дел. Тельцы. Хороший день, чтобы разобраться с практическими вопросами. Деньги, покупки, документы, домашние дела. Спокойный порядок сегодня принесет больше пользы, чем спешка. Близнецы. Вам сегодня особенно легко разговаривать, договариваться и обмениваться идеями. Если давно хотели кому-то написать, возможно, сегодня тот самый день. Раки. Не пытайтесь всем доказать, что вы все можете сами. Иногда принять помощь гораздо разумнее, чем героически справляться совсем в одиночку. Вот так. Львы. День проходит для творчества и новых идей. Но прежде чем начинать очередной грандиозный проект, закончите хотя бы один старый. Девы. А вот у вас сегодня практически профессиональный праздник. Навести порядок, разобрать список дел, составить план – все это будет особенно хорошо получаться. Весы. Не принимайте решения только потому, что от вас его ждут. Сегодня полезнее прислушаться к собственному мнению. Вот так-то, весы. Ох, сегодня придется заглянуть внутрь себя. Скорпионы. Может появиться желание резко что-то поменять. Не спешите. Иногда достаточно немного изменить направление, а не переворачивать всю жизнь. Стрельцы. Хороший день для общения и планирования поездок. Новая информация может неожиданно натолкнуть вас на интересную идею. Козероги. Сегодня вам особенно важно не перегрузить себя. Выбирайте главное и разрешите всему остальному подождать. Водолеи. День идей и разговоров. Не отмахивайтесь от случайной мысли. Именно из нее может вырасти что-то интересное. И рыбы. Сегодня стоит немного замедлиться. Иногда ответ приходит не тогда, когда мы сильнее думаем, а тогда, когда перестаем себя торопить. Ну и общий совет всем знакам на сегодня. Не пытайтесь прожить весь сентябрь за один день. У него впереди еще 27 дней. Ну а мы тем временем приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и много-много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, узнаем, чем интересна дата 3 сентября, какие праздники сегодня отмечаются. Также сегодня расскажу о том, за что мы можем любить осень или что конкретно можем любить в осени. Расскажу несколько интересных фактов о песне 3 сентября, ну когда, если не сегодня. И также заглянем в лунный календарь. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении. Ну и солнышко сегодня нам улыбается, поэтому обязательно улыбнитесь ему в ответ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12:12 на студийных. Время загадывать желания и двигаться вперед только с улыбкой. Ну а теперь открываем календарь и смотрим, чем нас удивляет 3 сентября. Знаете, сегодня тот самый день, когда можно сказать, праздник найдется практически для каждого. Ну что ж, поехали, знакомимся с праздниками этого дня. Начнем с красивого. 3 сентября отмечается Всемирный день небоскребов. Знаете, мне нравится, что такой праздник появляется именно в начале осени. Потому что небоскреб – это буквально история о том, как человек решил, а почему мы должны двигаться только по горизонтали. И научились строить вверх по вертикали. И, кстати, хороший повод сегодня посмотреть на свой город немного внимательнее. Даже если у нас нет небоскребов, наверняка есть здания, которые когда-то казались невероятно высокими и современными. Ну и до сих пор они оставляют в вашей душе какое-то такое очень радостное воспоминание или очень радостное чувство прямо сейчас. Поэтому сегодня обращаем внимание на архитектуру нашего города. Еще сегодня отмечается День винограда. Вот это уже очень сентябрьская история. Виноград – ягода, которая напоминает, что, чтобы получить результат, нужно время. Нельзя сегодня посадить лозу, а завтра уже собирать урожай. И, возможно, это неплохая мысль для начала осени. Не все должно получаться сразу. Есть вещи, которым нужно дозреть. Задумайтесь об этом. А также необычный праздник этого дня – день рождения бюстгальтера. Да, девочки? Да, календарь действительно способен удивлять. Ну и, наконец, еще один удивительный праздник, который сегодня вспоминают буквально каждый, и этот праздник вспоминают каждый год. Это тот самый Шуфутинов день, потому что 3 сентября у нас прочно ассоциируется с той самой песней про календарь. Так что сегодня можно официально сказать, календарь перевернули и живем дальше. Потому что сентябрь – отличный месяц, чтобы попробовать что-нибудь новое и с улыбкой врываться в осенний ритм жизни.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12:20 на студийных, и мы продолжаем. Ну что, 3 сентября мы уже встретили, календарь, надеюсь, перевернули хотя бы мысленно. А вот что теперь самое интересное, что делать после 3 сентября? Потому что у этой даты есть удивительное свойство. Каждый год мы вспоминаем одну и ту же песню, шутим про Шуфутинского, про костры Рябин, про то, что лето закончилось, а потом наступает 4 сентября и жизнь продолжается. И знаете, в этом даже есть что-то очень правильное. Потому что, если подумать, мы слишком часто превращаем смену сезонов в маленькую драму. Лето закончилось, мы грустим. Отпуск закончился, грустим. Пятница закончилась, тоже грустим. Или воскресенье, да? Это уже ближе к правде. А ведь между большими событиями и датами есть огромное количество самых обычных дней. И именно они, в конце концов, и составляют нашу жизнь. Так что предлагаю сегодня не грустить по лету, а просто переключиться на новую страницу. Тем более, что осень только начинается, мы еще совершенно не знаем, что хорошего она нам приготовила. А приготовила ведь это точно. Ну а также я спешу сейчас напомнить всем нам, что в середине часа у нас в эфире новости. Узнаем, чем живет наш город и что происходит вокруг нас сегодня. Посмотрим, какие события происходят в Барановичах и за пределами города, а также, что важно знать прямо сейчас. А потом снова вернемся сюда, на нашу «На одну волну», с разговором о сентябре, осени и о том, почему 3 сентября совсем не обязательно грустить.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Среди рассматриваемых вопросов – итоги вступительной кампании, обеспечение качества.

0: году Брещина первой среди областей завершила жатву и первой будет чествовать ее героев. Четыре района области перешагнули 100-тысячный рубеж – Пружанский, Сторинский, Пинский и Вараночский, который с учетом рапса получил свыше 200 тысяч тонн урожая. Среди сельхозорганизаций более 50 тысяч тонн – птицефабрики «Дружба», где в нынешнем году пройдут областные дожинки. Свыше 30 тысяч тонн собрали в Крошине. Наши аграрии в первой тройке лидеров и по урожайности – 48,2 центнера с гектара, а в Крошине еще выше – 66,6. Продолжаем выпуск. Научная конференция «Православие в исторических судьбах славянских народов» проходит в Бресте. В форуме принимают участие ведущие историки, богословы и общественные деятели из Беларуси и зарубежья. В этом году он приурочен к важной дате – 430-летию Брестского православного церковного собора. Площадкой для глубокого научного переосмысления истории стала территория мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Главная цель мероприятия – не только актуализировать малоизвестные факты из истории православия, но и укрепить ценностный диалог в современном обществе. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

12:43 на студийных, и мы остаемся на одной волне с Барановичи FM. И самое время посмотреть, что же нам советует Луна. Да, лунный календарь, что он нам скажет? По лунному календарю сегодня проходят 22-е лунные сутки. Их символы – слон, свиток и золотой ключик, то есть опыт, знание и понимание. Луна находится в Тельце, а затем переходит в Близнецы. И мне кажется, это очень красиво совпадает с нашей сегодняшней темой, потому что 22-е лунные сутки – это как раз про то, чтобы не просто получить информацию, а понять, что вы уже знаете. Мы часто думаем, что нам не хватает еще одного совета, одной книги или одного курса, одного видео, а потом оказывается, что мы и так знаем ответ, просто не всегда доверяем собственному опыту. Поэтому сегодняшний лунный совет можно сформулировать очень просто. Не ищите 10-й совет, пока не попробовали применить первые 9. Хорошо сегодня учиться, делиться опытом, разговаривать с людьми, вспоминать то, чему нас уже научила жизнь. А после перехода Луны в Близнецы становится больше энергии общения, информации и разговоров. Так что сегодня прекрасный день, чтобы задать кому-нибудь вопрос, особенно человеку, который старше или опытнее вас. Иногда один разговор способен заменить несколько месяцев самостоятельных поисков. А еще сегодня я бы предложила сделать маленькое упражнение. Вспомните одну сложную ситуацию, которая когда-то казалась вам просто катастрофой. А теперь посмотрите на нее сегодняшними глазами. Вы ведь справились? Справились. И вот это и есть ваш личный свиток опыта. Он у вас уже есть. Стоит только уметь его применить в нужный момент.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ-бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, приближаемся к часу дня. Самое что ни на есть золотое время. Солнце сегодня решило, что календарь не указ и светит вовсю по-летнему. Да, лето официально позади, но на улице все еще тепло, куртка все просто висит в шкафу или где-то в прихожей, она нам пока еще не нужна. Ну и посмотрите в окно, тучи, конечно, ходят где-то рядышком, очень важно, но мы-то знаем, что они просто создают легкую такую осеннюю драматургию неба, но никак не омрачают наше солнечное настроение. Так что сегодня отличный повод выйти в обеденный перерыв, на улицу подставить ладони солнцу и поймать тот самый августовский настрой, который в начале сентября еще чувствуется очень-очень хорошо. Осень уже дышит в спину, но мы не торопимся, перестраиваемся на ее ритм постепенно и с улыбкой. Ведь осень тоже умеет быть красивой, просто чуточку по-другому. А я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы родным и близким людям, друзьям, родителям, просто соседям. В общем, да, добавляйте в этот день больше солнца, яркости. Ну, а я с удовольствием зачитаю ваши хорошие, добрые сообщения в прямом эфире. А пока включаем музыку на трек-листе «Мод». Намек на нас. Время романтики.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Наше радио. Баранович FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игольнике? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игольника ждет тебя.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: 13.11 на студийных, 3 сентября на календаре, и мы возвращаемся на одну волну. Конечно же, сегодня в этот день невозможно обойти главного героя этого дня, Михаила Шуфутинского. Точнее, его песню «3 сентября». И вот здесь есть интересный момент. Мы привыкли думать, что за этой датой в песне обязательно стоит какая-то невероятная история. Почему именно третье? Почему не первое, не второе, не пятое? Может быть, это реальная дата расставания? Может быть, какое-то важное событие? А вот и нет. По словам автора текста Игоря Николаева, за 3 сентября никакой конкретной истории не стояло. Дата просто хорошо легла на музыку Игоря Крутого. А дальше уже родилась целая драматическая история с расставанием, календарем и кострами рябин. Причем сама песня появилась еще в 1990-х. Шуфутинский впервые исполнил ее в 1993 году. А в 1994-м композиция вошла в его альбом «Гуляй, душа». И самое интересное, поначалу это вообще не было тем мемом, которым мы знаем песню вот уже сегодня. Все изменилось значительно позже. В 2011 году в интернете появилась знаменитая шутка с фотографией рэпера Рика Росса и строчками из песни. После этого началась совершенно новая жизнь композиции. И вот с тех пор 3 сентября стало практически отдельным интернет-праздником. Получается удивительная история. Песня появилась больше 30 лет назад, дата была выбрана практически случайно, а сегодня достаточно сказать «я календарь переверну» и, конечно же, вы с удовольствием дополните эту строчку и снова 3 сентября. И большинство уже мысленно, да, продолжают эту песню даже не просто говорить, а уже сразу напевают ее. Вот такая сила песни. Иногда произведению вообще не нужен официальный праздник. Люди сами его придумывают. А еще только задумайтесь. Да, стоило 20 лет, 20, даже больше 20 лет песни полежать где-то в ящичке, да, где-то в альбоме, чтобы потом внезапно стать популярной. Вот и так бывает. Ну а мы сегодня продолжаем. Конечно, на трек-листе у нас не Шуфутинский, а всего лишь Rose, Number One Girl. Почему бы и нет?

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Наверняка каждый из нас словил в себе ту самую маленькую грустинку при переходе от лета к осени. И даже если сейчас за окном солнце и вроде бы ничего глобально не поменялось еще, но все равно вот чувство той грусти почему-то есть у нас. И вот мне кажется, мы иногда совершаем одну ошибку. Почему же появляется эта грусть? Мы сравниваем обычный сентябрьский день с лучшим летним днем. Конечно, сентябрь в этой ситуации проигрывает. Если сравнивать его с отпуском, морем или закатом, ему вообще нечем крыть. А вот если сравнивать его с, ну, к примеру, обычным июльским рабочим вторником, все становится гораздо интереснее. Поэтому сегодня я предлагаю не ждать, когда осень станет прекрасной. Давайте сами добавим ей немного прекрасного. Купите что-нибудь вкусное, позвоните человеку, с которым давно не разговаривали. После работы не сразу идите домой. Пройдите одну остановку пешком, включите музыку, зайдите в место, где давно не были, потому что настроение сезона иногда зависит не от самого сезона, а от того, что мы в него принесли.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о задаче организовать качественное питание детей в школах. Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства акцентировал внимание на том, что не стоит предлагать учащимся ресторанное меню. Нужно просто их в обед нормально накормить. Блюда могут состоять из обычных продуктов – картошки, мяса, молока и так далее. В Брестской области начали сев озимых зерновых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В кампанию включились практически все районы. Аграрии намерены занять 260 тысяч гектаров. Площади увеличены по сравнению с прошлым годом. На полях юго-запада республики ведутся и другие работы. В частности, уборка ярового рапса, гречихи и проса, кукурузы на силос. Кроме того, сельхозорганизации и фермеры копают картофель и сахарную свеклу. Агрогородок «Жемчужный» 5 сентября превратится в настоящую столицу хлеборобов. Именно здесь развернется масштабное торжество Брещины – областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2026», где каждый найдет занятие по душе. От гастрономических открытий до зажигательных ритмов. С самого утра оживут торговые ряды и точки общепита. Кулинарными изысками обещают удивить даже гурманов. К 10 улицы заполнятся колоритными подворьями районов. Под девизом «Наш край, наш гонор» сельчане представят свои достижения. А рядом развернется выставка караваев «Один хлеб, одна земля». Неподалеку расположится город мастеров, рамесный куферок и экспозиция предприятий под символичным названием «Технорух». Ближе к полудню дадут старт футбольному турниру на обновленном стадионе. Кульминацией станет красочное шествие делегаций «Сила земли, людей добробыт». Колонны пройдут от улицы Ленина до Центральной. Ровно в 14 часов на главной сцене начнется официальное открытие праздника, которое перерастет в грандиозный концерт «Спевая земля, гудшит душа». В нем примут участие лучшие коллективы и исполнители со всей республики и Брещины. После эстафету подхватят артисты Барановичского региона. Затем к зрителям выйдут Тео и Ольга Рыжикова, а в 21:00 Марта Серебрякова вместе с ансамблем «Губернии» из Пензы. Завершит музыкальный марафон дискотека от диджея Влада. Танцы продлятся почти до полуночи. И финальный аккорд в 23 часа небо над Жемчужным озарится вспышками фейерверка. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе действуют ограничения на посещение лесов, сообщил начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. По его словам, учитывая погодные условия, со 2 сентября установлен третий класс пожарной опасности. Это значит, что можно беспрепятственно отправляться в зеленые массивы на прогулку, но запрещено разводить огонь и ездить на авто. Кстати, на территории юго-западного региона аналогичные временные меры сохраняются в Пинском, Ивановском, Драгичинском, Кобринском, Жабинковском, Малорицком, Пружанском и Брестском районах. Остальные площади пока имеют свободный статус. Однако, собираясь на природу, лучше открыть интерактивную карту на сайте Минлесхоза. Актуальная информация там обновляется в течение суток. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Несмотря на календарную осень, в Беларуси пока относительно тепло. Средняя температура на 1-2 градуса выше, чем положено по климату. В пятницу на погоду повлияют атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Они принесут осадки. В отдельных районах ожидаются грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью 12-13 со знаком плюс.

Остаемся на одной волне с Барановичи FM. И давайте сегодня не будем спрашивать, как нам пережить осень, или скучаете ли вы по лету. Давайте зададим себе другой вопрос. Что мы любим в осени? Вот прямо первое, что приходит в голову. Может быть, это какой-то определенный запах. Запах шарлотки или этих листьев. Или горячий чай. Первый свитер. Уютный, такой теплый, красивый. Или это вечера с книгами. А может быть, это возвращение любимых сериалов и времени на них. Или домашние вечера просто вот рядом с любимыми людьми. А может быть, вы вообще тот человек, который осень любит даже больше лета. И таких людей, кстати, немало. Потому что осень — это тоже очень красивое время. Просто у нее другая эстетика. Лето говорит: иди на улицу гулять, а осень говорит: а теперь давай немного побудем дома в тепле. Лето — это открытые окна, осень — это свет в окне. Лето — это босиком, осень — это в любимом свитере. Лето — это спонтанный пикник, а осень — длинные разговоры на кухне. И, может быть, сегодня самое время выбрать одну вещь, за которую вы будете любить сентябрь. Не весь сезон, не каждый дождливый день и даже не всю осень целиком. Всего одну вещь. Пусть это будет ваш маленький договор с сентябрем. Хорошо, я тебя не прогоняю, но ты тоже постарайся быть хорошим.

0: на Вечі ФМ.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Ну что ж, друзья, приближаемся к 2 часам дня, это значит, дневной эфир подходит к своему завершению. И знаете, вот что хочу сказать. 3 сентября, вот эта дата, звучит так, будто нужно поставить точку. Все, вот точка, лето закончилось, перевернули календарь, дальше только осень. Но ведь на самом деле никакой точки нет, есть просто следующая страница. Лето было, конечно, оно сделало свою работу, подарило нам длинные вечера, жару, поездки, встречи, загорелые плечи, открытые окна, поздние прогулки. А теперь приходит другое время, и оно ничем не хуже, просто оно другое. И, наверное, нам не нужно выбирать между любить лето или любить осень. Можно скучать по лету и все равно радоваться сентябрю. Можно сегодня немного погрустить по теплым вечерам, а завтра с удовольствием надеть любимый свитер. Можно сказать, жаль, что лето закончилось, и тут же, но как же красиво начинается осень. Поэтому сегодня, 3 сентября, предлагаю сделать маленькую вещь. Перестать ждать следующего лета. Оно обязательно придет, но до него еще столько дней. И среди них будут тоже прекрасные. Очень обычные, без моря, без жары, без отпуска, но все равно прекрасные. Так что календарь сегодня можно перевернуть, а настроение не обязательно. С 3 сентября всем нас, и пусть сегодня будет хотя бы одна причина сказать, а знаете, осень не так уж и плоха. Ну что ж, я прощаюсь с вами. На одной волне была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить физподготовку в школах. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца. Передает Белта. Учебные заведения пока в данном отношении не дорабатывают. Об этом говорят военные. Контингент новобранцев хоть и улучшился, но не намного. Необходимо, чтобы эти вопросы эффективно решали и в вузах, добавил белорусский лидер. Брестская область готовится к дожинкам. Имена передовиков назвал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Наивысший намолот. 4200 тонн у старшего комбайнера Барановичского сельхозпредприятия «Крошин» Игоря Гаврика, неоднократного победителя областных соревнований прошлых лет. Есть еще два экипажа – Александра Яроша и Александра Андрушкевича, которые преодолели 4000-й рубеж. Все лидеры нынешнего года трудились на отечественных комбайнах производства «Гомсельмаш». На перевозке зерна солидные результаты показали также в этом хозяйстве. Водитель Вячеслав Трус, установивший в прошлом году на автомобиле МАЗ абсолютный максимум 8876 тонн, в масштабах страны в нынешнем сезоне доставил от комбайнов 7,5 тысяч тонн урожая. Круг семитысячников этим летом пополнил и его коллега Евгений Бурец. «Особый поклон ветеранам труда», – отметил Петр Пархомчик. Легенда открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба» Виталий Тиунчик, у которого за плечами 44 уборочные компании. Еще один пример самоотверженного труда – Диана Тукай. В период учебного года – учитель истории. А во время жатвы она становится надежным плечом для отца, старшего комбайнера сельхозпредприятия «Крошин». В этом году вместе они намолотили почти 2900 тонн зерна. К другим новостям. С 1 сентября поменялись номера справочных Белтелеком. 153 и 190 отключили. Теперь все справки дает единый номер 109. Через этот сервис можно узнать номер телефона человека или фирмы, коды городов и операторов, а также уточнить тарифы на междугородную связь и разницу во времени. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения – 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5, телефоны 64 08 69. 64 93 41 64 93 03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
0: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в текущем году. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца. Передает Белта. Президенту сообщили о готовности учреждений к 1 сентября. Так, на сегодня в Беларуси функционируют 3500 детских садов и яслей, куда пришли 300 тысяч воспитанников. Работают 2600 школ, где обучаются 1 025 000 ребят, в том числе 87 500 первоклассников. По словам руководителя ведомства, к началу осени паспорта были подписаны во всех заведениях. В 2026-м заканчивается выполнение трехлетней программы по модернизации школ. За это время более чем 300 объектов претерпели кардинальные изменения, сказал Андрей Иванец. Когда и куда обращаться за назначением семейного капитала, напомнили в пресс-службе Минтруда. Единовременная государственная поддержка полагается многодетным при рождении либо усыновлении третьего и последующего ребенка. С 1 января сумма составляет 35 505 рублей. За открытием счета можно прийти в службу «Одно окно» местного исполкома. Вместе с заявлением необходимо подать паспорт и полный комплект других документов. В Барановичах за 8 месяцев 2026 года вынесено 105 решений о назначении семейного капитала, рассказала заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра социального обслуживания населения Ольга Кулак. По ее словам, за это же время досрочно средствами решили распорядиться 79 семей, причем 51 направит деньги на улучшение жилищных условий, 21 используют их на медицинские услуги и 7 на образование. Продолжаем выпуск. Второму сезону «Фактор Бай. Дети. Быть» Белтелерадиокомпания объявила о старте приема заявок. К участию в проекте приглашают ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Чтобы заявить о своем таланте, необходимо заполнить на сайте заявку. Также у юных вокалистов есть возможность пройти предварительные кастинги в областных центрах и Минске. В Бресте прослушивание состоится 13 сентября с 10 до 18 часов в клубе «Медуза» по адресу улица Советская, 73. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство

Наше радио. Баранович ФМ.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Маме. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Барановичи ФМ».
5: Привет, ну как дела? Тоже хорошо. Привет, я просто рядом был, мимо шел. Привет, передавай давай на звонки. Тебе пора бежать.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное. И это в том числе касается функционирования магистратуры. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Возможность в стране должна быть для получения второй ступени высшего образования, но приоритет за базовым уровнем подготовки специалистов, который дает фундаментальные и специальные знания по выбранной профессии. Готовить кадры в магистратуре надо, исходя из государственных потребностей, подчеркнул президент. Министерство сельского хозяйства и продовольствия и парламентарии начали комплексный анализ аграрного законодательства для формирования повестки 2027-2028 годов, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов провел рабочее совещание с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания, своими заместителями и руководителями главных управлений Минсельхозпрода. Была дана оценка правоприменительной практики и выработаны подходы корректировки нормативной правовой базы аграрной отрасли. Цель данной работы – обеспечить юридическую определенность и гармонизировать правовое поле с современными экономическими реалиями сферы, исключив избыточное административное регулирование и дублирование функций. Продолжаем выпуск. В рамках расширения возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности на дорогах Барановичей появились зоны автоматического контроля, сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ ГУВД Андрей Буслович. Система способна распознавать и фиксировать такие грубые нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование требований дорожных знаков, разметки и ряд других. Для информирования водителей на подъездах к таким местам устанавливается соответствующий указатель. В городе такие зоны функционируют на перекрестках. Улицы 50 лет ВЛКСМ и Притыцкого, улиц 50 лет ВЛКСМ и Домейка, улиц Павлова и Кирова. Современные технологии позволяют фиксировать ситуацию в режиме 24/7. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении двух часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню о том, что сегодня 3 сентября на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm». You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мега скидки от суши-бара Йо Суши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716. 582-8716.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Буська». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 3 сентября в 1924 году, после определения новых правил трех шагов и трех секунд, разыгран первый международный чемпионат по этому виду спорта. Как вы думаете, о какой спортивной дисциплине идет речь? Вариант первый – гандбол, вариант второй – волейбол и вариант третий – баскетбол. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 3 сентября в 1924 году, после определения новых правил трех шагов и трех секунд, разыгран первый международный чемпионат по этому виду спорта. Как вы думаете, о какой популярной игре идет речь? Вариант первый – гандбол, вариант второй – волейбол и вариант третий – баскетбол. Если перечисленные игры вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно интересным. Мы спрашивали, как называется популярный вид спорта, первый международный чемпионат, по которому был разыгран именно в этот день, 3 сентября 1924 года, аккурат после определения новых правил 3 секунд и 3 шагов. И это гандбол, как многие из вас догадались. А командная игра с мячом 7 на 7. Современный гандбол играют в закрытом помещении на прямоугольной площадке размером 40 на 20. Ворота окружены 6-метровой зоной, где разрешено находиться только защитнику-вратарю. Голы нужно забивать, бросая мяч из-за пределов зоны или пролезая в нее. В 1936 году гандбол был впервые включен в олимпийскую программу. Дебютировал он на 11-й олимпиаде в Берлине, где победителем стала команда Германии. Тогда же официально определили место проведения первого чемпионата мира, и именно он считается первым в истории, тогда как информации по турниру 24-го года не сохранилось в аналах истории. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1566. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как заполучить сет «Буську». Отдельно благодарим кафе «Йо Суши Роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716. 582-8716.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поставил задачу помочь молодым специалистам, где это необходимо. Агрогородок «Жемчужный» готов принимать областные дожинки 2026, заявил глава Брещины Петр Пархомчик. Об этом и другом подробнее. Найти баланс между самостоятельностью и поддержкой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, говоря о трудоустройстве молодых специалистов. Напомним, президент Беларуси 3 сентября принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Как подчеркнул глава государства, внешнеполитическая активность и завершение полевых работ не снизили его контроль над ситуацией в учебной сфере. Речь шла об итогах вступительной кампании, готовности учреждений к 1 сентября, обеспечении качественного питания в школах и уровне физического развития учащихся и студентов. Агрогородок «Жемчужный» Барановичского района в рамках подготовки к областным дожинкам выполнил большой объем работ. Об этом сказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. В частности, получили вторую жизнь ключевые социальные объекты. Текущий ремонт проведен в Доме культуры, школе, амбулатории, торговых точках, в здании почты. Преобразились фасады домов, дворовые территории. Современной стала дорожная сеть, сделаны удобные тротуары, реконструирована центральная часть населенного пункта. Обустроены места для отдыха граждан, модернизировано уличное освещение, обновлен местный футбольный стадион. Кроме того, решены проблемы с инженерной инфраструктурой. Построен новый водозабор. Как отметил губернатор, все запланированное сделано и будет надежно служить людям. Продолжаем выпуск. Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка «Иннопром» состоится на полях Белэкспо с 30 сентября по 2 октября. В этот раз акцент форума сделан на углубление инвестиционного потенциала кооперационных связей. Участие в экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российского и белорусского производственного сектора. Планируется, что представят свои стенды Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия. Как рассказал заместитель министра промышленности нашей страны Леонид Рыжковский, подготовка к мероприятию находится в активной стадии. Только на белорусскую часть заявлено больше 50 компаний. Сейчас идет распланировка, кто и где размещается. Посещение выставки бесплатное, но необходимо пройти обязательную регистрацию. Она заканчивается 19 сентября. От заявления до решения вопроса. Служба «Одно окно» помогает людям быстро, а главное – качественно. Сегодня такие ведомства созданы в каждом крупном населенном пункте республики. В Барановичах прием документов ведется по 227 административным процедурам. За 8 месяцев обратились 31 144 гражданина. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 25%, рассказал начальник службы Михаил Шляков. Наиболее частые – регистрация договора найма жилого помещения, частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему – 3979 заявок. Пик посещений многофункционального центра в августе пришелся на понедельник по времени с 10 до 11 часов. По словам Михаила Шлякова, для комфорта клиентов имеется услуга предварительной регистрации. Население оценило удобство и экстерриториального принципа. За январь-август направлено 185 запросов. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8 0 163 59 95 24, 8 0 163 59 95 23. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71. Или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Несмотря на календарную осень, в Беларуси пока относительно тепло. Средняя температура на 1-2 градуса выше, чем положено по климату. В пятницу на погоду повлияют атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Они принесут осадки. В отдельных районах ожидаются грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка.

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости. Ну а также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек британской певицы Элли Голдинг. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Как говорится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки в совершенно разных стилях и жанрах, как повезет. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что ожидается значительная облачность, вероятно, небольшие осадки. В среднем температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Time out.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого раунда Кубка Германии, в котором играли Оснабрюк и Бавария. Игра прошла на стадионе Бремер-Брюкке в городе Оснабрюк. Победу со счетом 4-1 одержали мюнхенцы. При этом Робин Майснер уже на 5-й минуте вывел хозяев поля вперед. Однако Гарри Кейн на 18-й сравнял счет. Том Бишоф на 24-й обеспечил гостям преимущество. Майкл Алиса на 73-й минуте забил 3-й мяч мюнхенцев. И на 84-й минуте Кейн реализовал пенальти и оформил дубль в этой игре. Таким образом, Бавария, как действующий обладатель Кубка Германии, идет дальше, а Оснабрюк покидает турнир. Ассоциация футбола Аргентины сообщила, что матчи всех дивизионов чемпионата Аргентины в следующем туре будут остановлены на 10-й минуте для аплодисментов в честь карьеры форварда Лионеля Месси в национальной сборной. Ранее Месси объявил решение завершить карьеру в сборной Аргентины, написав пост на своих страницах в социальных сетях. Напомним, в составе национальной команды Лионель Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем финалиссими 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году. Вратарь Хетафе Давид Сория стал рекордсменом чемпионата Испании по количеству матчей подряд в стартовом составе. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Хетафе на выезде проиграла Сосуне со счетом 0-1 в матче третьего тура испанской Ла Лиги. Для 33-летнего голкипера эта игра стала 193-й подряд в чемпионате. По этому показателю он превзошел бывшего полузащитника Реала Сосиедад Хуана Антонио Лараньягу 192 игры. Отметим, что Лараньяга за свою карьеру выступал только за один клуб Реал Сосиедад. Серия Давида Сории началась 13 августа 2021 года. С тех пор 33-летний футболист не пропустил ни одного матча. Давид – воспитанник мадридского Реала. Испанец выступает за Хетафе с 2018 года. Всего он провел за команду 306 матчей и 101 раз оставил ворота в неприкосновенности. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это перенесенная игра шестого тура испанской Ла Лиги, в котором на стадионе Реаль Арена в Сан-Себастьяне сойдутся местный Реал Сосиедад и Сельта из города Виго. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера британской певицы Элли Голдинг, которая сначала понравилась музыкальной критике, только потом выпустила свой первый большой хит. Это было в 2010 году, ну и затем дебютный альбом на мейджоре Polydor Records. Сейчас певица готовится выпустить свой 6-й по счету альбом. Диск получил название «I Know Too Much» и поступит в продажу завтра, 4 сентября. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Так, Элли Голдинг, новая песня «Рейверс». Делайте громче.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в текущем году. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца. Передает Белта. Президенту сообщили о готовности учреждений к 1 сентября. Так, на сегодня в Беларуси функционируют 3500 детских садов и яслей, куда пришли 300 тысяч воспитанников. Работают 2600 школ, где обучаются 1 025 000 ребят, в том числе 87 500 первоклассников. По словам руководителя ведомства, к началу осени паспорта были подписаны во всех заведениях. В 2026-м заканчивается выполнение трехлетней программы по модернизации школ. За это время более чем 300 объектов претерпели кардинальные изменения, сказал Андрей Иванец. Для Брещины хлебная нива всегда была символом трудолюбия. Имена передовиков назвал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Наивысший намолот 4200 тонн у старшего комбайнера открытого акционерного общества Крошин Барановичского района Игоря Гаврика, неоднократного победителя областных соревнований прошлых лет. Есть еще два экипажа – Александра Яроша и Александра Андрушкевича, которые преодолели 4000-й рубеж. Все лидеры нынешнего года трудились на отечественных комбайнах производства «Гомсельмаш». На перевозке зерна солидные результаты показали также в этом хозяйстве. Водитель Вячеслав Трус, установивший в прошлом году на автомобиле МАЗ абсолютный максимум 8876 тонн, в масштабах страны в нынешнем сезоне доставил от комбайнов 7500 тонн урожая. Круг семитысячников этим летом пополнил и его коллега Евгений Бурец. Еще один пример самоотверженного труда – Диана Тукай. В период учебного года – учитель истории. А во время жатвы она становится надежным помощником для отца – старшего комбайнера сельхозпредприятия «Крошин». В этом году вместе они намолотили почти 2900 тонн зерна. Особый поклон ветеранам труда, отметил Петр Пархомчик. Легенда открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба» Виталий Тиунчик, у которого за плечами 44 уборочные компании. В Беларуси единовременная государственная поддержка полагается многодетным при рождении либо усыновлении третьего и последующего ребенка. С 1 января сумма составляет 35 505 рублей. За открытием счета можно прийти в службу «Одно окно» местного исполкома. Вместе с заявлением необходимо подать паспорт и полный комплект других документов. В Барановичах за 8 месяцев 2026 года вынесено 105 решений о назначении семейного капитала, рассказала заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра социального обслуживания населения Ольга Кулак. По ее словам, за это же время досрочно средствами решили распорядиться 79 семей, причем 51 направить деньги на улучшение жилищных условий, 21 используют их на медицинские услуги и 7 на образование. Продолжаем выпуск. В рамках расширения возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности на дорогах Барановичей появились зоны автоматического контроля, сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ ГУВД Андрей Буслович. Система способна распознавать и фиксировать такие грубые нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование требований дорожных знаков, разметки и ряд других. Для информирования водителей на подъездах к таким местам устанавливается соответствующий указатель. В городе такие зоны функционируют на перекрестках. Улицы 50 лет ВЛКСМ и Притыцкого, улиц 50 лет ВЛКСМ и Домейка, улиц Павлова и Кирова. Современные технологии позволяют фиксировать ситуацию в режиме 24/7. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли вкусный подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям, плюс послушали совершенно новый сингл известной британской певицы Элли Голдинг. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и предварительно познакомимся с одним из треков субботней программы «Наши песни». В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственная

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили. И вроде бы как с благодарностью.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Барановичи FM на 100.0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».